ᱚᱨ ᱞᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱫᱷᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱩᱢᱵᱲᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱲ ᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡᱟᱨ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮᱜᱮ ᱚᱞᱜᱩᱨᱩ ᱯᱚᱸᱰᱮᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱠᱤᱱ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱨᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ